узге лие. Суям го пауэрфул зарубана. Ач баб дада иси пари шара де рее. Чего баба?